0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Say low. Я тусаю, но и мать.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше 0, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Мелодии. Наши.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше 0, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Беларуси Александр Лукашенко на примере конкретных организаций планирует рассмотреть систему субсидирования и стимулирования фермеров. Об этом журналистам заявил накануне глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам доклада главе государства. Одним из блоков доклада Дмитрия Крутого стала дальнейшая работа президента в регионах. Следующими регионами, которые планирует посетить глава государства, могут стать Брестская и Гомельская области. В Шанхае подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Одной из стран-соучредителей стала Беларусь. Учредителями новой международной организации стали 29 государств. От имени Беларуси соглашение подписал министр связи и информатизации Кирилл Залисский. Новая международная структура создана по инициативе Китайской Народной Республики и призвана объединить усилия государств в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Организация будет действовать как независимая межправительственная структура со штаб-квартирой в Шанхае. Турпотенциал Беларуси представлен на третьем молодежном форуме развития туризма государств ШОС в Бишкеке, сообщили в пресс-службе Национального агентства по туризму. Были представлены лучшие белорусские практики в развитии молодежного туризма с акцентом на возможности партнерства в рамках ШОС. На форуме обсуждалось развитие туристической отрасли на пространстве ШОС, повышение качества туруслуг и продвижение туристического потенциала стран-участниц ШОС. Как подчеркнули в Национальном агентстве по туризму, особое внимание было уделено развитию экологического и культурного туризма, молодежным инициативам, а также цифровизации отрасли. Также на форуме подчеркнули важность упрощения визовых процедур для расширения туристических обменов между странами. Более 40 раритетов, включая оригинальные рукописи музыкальных партитур, представили на выставке «Славянская рапсодия» Витебского областного краеведческого музея. Выставку истории российско-белорусских музыкальных связей в фестивальный Витебск привезли из России. Экспозиция раскрывает глубокое родство двух культур. Один из разделов посвящен общим народным инструментам, встречающимся в фольклорных традициях Беларуси и России. Центральное место занимают материалы, связанные с Петром Чайковским, Анатолием Богатыревым, Николаем Мясковским и Виссарионом Шебалиным. Проект воплощает главный девиз Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске «Через искусство к миру и взаимопониманию». Выставка будет представлена в ратуше до 20 сентября. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Бресте и Гомеле плюс 21, в Витебске 17 выше 0, в Могилеве и Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше 0, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Ты слушаешь

здесь не прилечь. Улица, двор, помещение, всюду есть русская речь.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с

Есть в жизни разные пути, но ты сумеешь всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь. Альфа-радио.

Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Брестского областного исполнительного комитета Петра Пархомчика. Президенту доложено о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. Сейчас все направления экономики региона демонстрируют прирост к уровню прошлого года. На это указывает валовой региональный продукт, темп роста которого по итогам шести месяцев превысил 103%. Центральной темой доклада стал ход уборочной кампании в регионе, а также ситуация в сфере сельского хозяйства в целом. Александр Лукашенко подробно интересовался текущими результатами работы брестских аграриев и видами на урожай. Отдельным вопросом стало сервисное обслуживание и создание необходимых условий для ремонта сельскохозяйственной техники. Еще одна тема доклада – ситуация в промышленности. Здесь темп роста к уровню прошлого года составил 105,5%. Белорусская сторона выполняет все свои обязательства по созданию условий для работы и быта трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко во время посещения Глубокского района, где проконтролировал вопрос размещения и трудоустройства граждан из Узбекистана. Игорь Сергиенко отметил, что на прошлой неделе узбекская сторона направила первую группу. Они трудоустраиваются в организации 8 районов и 2 городов – Витебска и Новополоцка. Основные сферы приложения их возможностей и квалификации – АПК, строительство в городах, ЖКХ. Итоги работы Гродненского областного управления МЧС подвели на служебном совещании в Гродно с участием министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадима Синявского. Как отметил министр, по итогам первого полугодия этого года Гродненское областное управление МЧС в целом успешно справляется с задачами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За этот период подразделения МЧС региона совершили 6272 оперативных выезда. За это время спасатели ликвидировали 432 пожара, спасли и эвакуировали 257 человек. Значительная часть работы спасателей пришлась на устранение последствий непогоды. Фестиваль «Воздушные змеи» проходит на Минском море. С 17 по 19 июля в арт-парке «Порт» на территории санатория «Приморский» гости всех возрастов принимают участие в запуске сотен воздушных змеев. Посетители, не имеющие своего змея, могут сделать собственного на мастер-классах. Гостей ждут интерактивы от детской анимации и шоу мыльных пузырей до выступления музыкантов, а любители экстремального отдыха ждут заплывы на лодках и водных мотоциклах. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 22, в Гродно и Могилеве плюс 20, в Гомеле плюс 23, в Витебске 16 выше 0, в Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше 0, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске, без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.
1: Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Радио Победа. .бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с Днем Металлурга. Это праздник людей с сильным характером, горячим сердцем и несгибаемой волей, говорится в поздравлении. Вы выбрали для себя непростую стезю. Вашими руками

Руками создается тот самый металл, который держит инженерные конструкции мостов и заводов, поставляется для машиностроения и возведения жилья. Глава государства отметил, что Беларусь по праву гордится достижениями отечественной металлургической школы. Отрасль динамично развивается, внедряются инновации и цифровые технологии, реализуются программы импортозамещения, подчеркнул он. Президент пожелал работникам и ветеранам отрасли, а также их семьям, здоровья, мира, добра и достатка. Колледжи Беларуси начали прием документов у абитуриентов на уровень среднего специального образования. У выпускников 9 классов на бюджетные места документы примут по 3 августа, на платные по 10 августа. Выпускники 11 классов смогут подать документы на бюджет по 11 августа, на платную форму получения образования по 15 августа. Девятиклассникам, которые будут сдавать вступительные испытания, документы нужно принести по 23 июля, 11-классникам по 4 августа. Для выпускников 9 классов вступительные испытания пройдут с 24 по 29 июля, для выпускников 11-х с 5 по 8 августа. Первую категорию абитуриентов на бюджетные места зачислят по 6 августа, на платные по 12 августа. Вторую категорию абитуриентов на бюджет по 13 августа, на платные места по 17 августа. В выходные госавтоинспекция обеспечивает дорожную безопасность в усиленном варианте. В связи с проведением 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске особое внимание уделено северному региону. С учетом увеличения автомобильного трафика и количества туристов, в облцентр направлены дополнительные наряды со всей страны, а также спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. Без внимания не остаются и загородные трассы. В первую очередь инспекторы нацелены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. Для этого активно используется республиканская система мониторинга общественной безопасности. Интерактивная площадка «Минск губернский», которая воссоздает атмосферу города мастеров начала 20 века, работала накануне в верхнем городе Минска. А на арт-террасе концертного зала «Верхний город» прошел танцевальный open-air. В рамках джазовых вечеров у ратуши концерт на бис дал оркестр «Немига». События проходят в рамках летнего музыкального туристического сезона 2026 в столице Беларуси, который своей разнообразной программой объединяет минчан и гостей столицы. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 21, в Гомеле плюс 24, в Могилеве плюс 19, в Витебске 17 выше 0, в Бресте и Минске 22 градуса тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше 0, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегуса Ведру и Росарио Мурильо с 47-й годовщиной сандинистской революции. Принципы равенства, социальной справедливости и права на самоопределение, которые обеспечивают мирную жизнь никарагуанского народа, являются близкими и понятными для Беларуси, где человек и его благополучие всегда в центре государственной политики, говорится в поздравлении. Глава государства убежден, что заложенный в последние годы прочный фундамент белорусско-никарагуанских отношений даст возможности впредь динамично развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в сферах общего интереса. Президент Беларуси пожелал сопрезидентам Никарагуа крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а жителям этой страны мира и прогресса. Визит в Беларусь делегации арабского парламента во главе с председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи состоится 19-22 июля, сообщили в пресс-службе Палаты представителей. В состав делегации входят парламентарии, представляющие в арабском парламенте Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Ливию и Иорданию. В ходе визита запланированы встречи с руководством Национального собрания, Белорусской универсальной товарной биржи, Белорусского института стратегических исследований, Белорусской торгово-промышленной палаты, Национальной библиотеки Беларуси. Запланировано посещение Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента. Делегация также посетит государственный мемориальный комплекс «Хатынь» и ознакомится с экспозицией его музея. Отмечу, арабский парламент – законодательный орган Лиги арабских государств, в котором представлены 22 государства Африки, Азии и Ближнего Востока. Дефицита топлива на АЗС «Беларуснефти» нет. Об этом заявили на предприятии, комментируя появившуюся в сети информацию о введении лимита на отпуск топлива в приграничных регионах. В частности, речь шла об АЗС в Витебской области в 2 километрах от границы с Псковской областью, где якобы не отпускают более 20 литров топлива. На предприятии официально заявили, что под распространяемыми в интернет-пространстве сообщениями подобного рода нет оснований. Дефицита топлива на наших АЗС нет. В Национальном парке Беловежская пуща в конце сентября проведут «Зубрфест». Об этом сообщил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик на встрече с министром лесного хозяйства Татарстана Равилем Кузюровым. По словам Петра Пархомчика, мероприятие рассчитано на несколько дней. Сейчас для него готовят площадку и программу, чтобы учесть интересы гостей разных возрастов. Фестиваль объединит семейный и активный отдых. Помимо развлекательной части, один из аспектов – научный. В том числе планируется пригласить представителей различных регионов, где обитают зубры. Во время «Зубрфеста» намерены организовать творческие площадки, мастер-классы, воркшопы, семейные локации и научные дискуссии. Проект реализуют Управление делами президента и Брестский облсполком. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 23, в Гродно плюс 21, в Гомеле плюс 28, в Могилеве плюс 19, в Витебске 18 выше нуля, в Минске 23 градуса тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 24, 26, в Могилеве и Бресте плюс 26, 28, в Гомеле 27, 29 выше нуля, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза. Лишь в Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

согрета земля, тут матуліной песней. Согрета земля, тут матуліной песней.

Следующими регионами, которые собирается посетить президент Беларуси Александр Лукашенко, станут Брестская и Гомельская области. Об этом журналистам заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам доклада главе государства. Что касается Гомельской области, президент планирует ознакомиться с работой фермерского хозяйства. Эта тема имеет немаловажное значение с учетом того, что фермеры оказывают серьезное влияние на общую ситуацию в агропромышленном комплексе. В президентской библиотеке в Минске состоялась

встрече актива РОО «Белая Русь» с авторами книги «Наш президент». Презентовали книгу молодым людям заслуженный деятель науки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков и председатель Союза писателей Беларуси, директор издательства «Беларусь» Александр Карлюкевич. Министр образования, председатель РОО «Белая Русь» Андрей Иванец выразил уверенность, что диалог оставит неизгладимое впечатление. «У нас есть возможность пообщаться не просто с авторами, а с теми людьми, которые многие годы работали рядом с президентом под его непосредственным руководством. Они имели возможность лично общаться, обсуждать многие вопросы для решения государственных задач», сказал Андрей Иванец. В Белорусский государственный университет на дневную бюджетную форму обучения подано 4303 заявления абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 17 июля в 18:00 завершился прием документов на бюджетную форму обучения и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания. Подача документов на военный факультет завершается сегодня. По словам ректора БГУ Андрея Короля, одной из главных особенностей нынешней вступительной кампании стал значительный рост проходных баллов на специальности педагогического профиля. «Славянский базар – это музыка и праздник». Это на встрече с журналистами сказал народный артист России Григорий Лепс перед сольным концертом, который прошел в Витебском центральном спортивном комплексе. «Замечательный фестиваль, замечательные люди хорошо встречают», – сказал Григорий Лепс. Говоря о Беларуси, он отметил, что не знает другой такой страны на сегодняшний день, где можно было бы собраться и спокойно спеть. Также Григорий Лепс высоко оценил белорусскую музыку, ансамбли песни «Сняры», «Сябры» считает великими профессионалами. «До сих пор слушаешь их старую музыку, немногие молодые ребята на это способны», — сказал артист. Григорий Лепс представил песни из своего нового альбома «Мира в дом», а также давно знакомые публике композиции. «Славянскому базару» он пожелал еще 35. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США — 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 24, в Гродно плюс 23, в Гомеле плюс 27, в Могилеве плюс 21, в Витебске 18 выше нуля, в Минске 24 градуса тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложено о графике мероприятий на предстоящие недели. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы, обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Также планируется провести совещание о ходе реализации важнейших инвестпроектов с участием Беларуси за рубежом. Что касается рассмотрения кадровых вопросов, здесь основной упор будет сделан на местную вертикаль власти. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 18 июля провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, сообщили в пресс-службе МИД. Министр иностранных дел передал мозамбикскому лидеру личное послание от президента Беларуси Александра Лукашенко с приглашением посетить Беларусь с официальным визитом. Кроме того, до сведения президента Мозамбика доведены высокие оценки главой белорусского государства перспектив комплексной активизации

двустороннего сотрудничества. Приглашение было с благодарностью принято. В Витебской области состоялся международный туристический слет следователей. Местом встречи стала площадка туристическо-оздоровительного комплекса «Лосвида». Слет приурочен к 15-й годовщине образования Следственного комитета Беларуси. Мероприятие объединило 10 команд – Центрального аппарата СК Беларуси и Управления Следственного комитета по областям и городу Минску, а также гостей из России. В общекомандном зачете первое место уверенно завоевала команда УСК по Витебской области, второе у УСК по Гродненской области и третье место у УСК по Брестской области. Индия в рамках реализации инициатив по устойчивому развитию ввела в эксплуатацию поезд, работающий на водородном топливе. Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал старт движению первого такого поезда в стране. Он будет курсировать между районами Джинд и Санипат в северном штате Харьяна. «Индия сделала важный шаг на пути к экологически чистой мобильности», написал Моди в социальной сети X после церемонии запуска поезда. Отмечу, проект объединяет передовую тяговую технологию со специализированной инфраструктурой хранения водорода, заправки и эксплуатации. Поезд способен перевозить до 2600 пассажиров. И о погоде. Сейчас в Бресте +25, в Гродно +24, в Гомеле +29, в Могилеве +22, в Витебске 18 выше нуля, в Минске 24 градуса тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается +22-24, в Гомеле +25-27, в Гродно +20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте альфа-радио.бай. Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко считает, что динамика реализации инвестиционных проектов за рубежом должна быть выше. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам доклада главе государства. По словам Дмитрия Крутого, на следующей неделе у президента запланировано совещание о реализации важнейших инвестиционных проектов в Беларуси за рубежом. Необходимость проведения мероприятия продиктована в том числе недавней большой зарубежной командировкой Александра Лукашенко. Наш руководитель считает, что динамика этих инвестпроектов на сегодняшний день не совсем удовлетворительная. Сейчас очень хороший момент застолбиться на рынках этих стран, подчеркнул Дмитрий Крутой. Узбекистан прежде всего хочет реализовать в Беларуси инвестпроекты, привлекая свои кадры. Об этом заявил журналистам глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, комментируя тему приезда в страну трудовых мигрантов из Узбекистана. Специфика именно последних переговоров и договоренностей президентов в том, что лидеры наших стран говорили об инвестициях. Простая торговля у нас с Узбекистаном развивается неплохо. Мы реализовали у них в стране ряд очень хороших проектов, связанных и с машиностроением, сферой переработки мясной продукции, легкой промышленностью. Узбеки увидели, что мы серьезные партнеры. И президент Узбекистана выступил со встречной инициативой. Население все-таки 39 миллионов человек, и продовольственная безопасность для них – вопрос номер один. В Беларуси они хотели бы реализовать инвестиционные проекты, связанные в первую очередь с агропромышленной переработкой, и поставлять полученную продукцию в Узбекистан, сказал Дмитрий Крутой. В Беларуси в реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении зарегистрировано 27 720 автомобилей такси, в том числе 4055 электромобилей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций. Кроме того, в реестре зарегистрированы 37 290 водителей такси. В ведомстве также сообщили, что средний чек поездки на такси по стране составляет около 12 рублей. Сегодня в 20:30 пройдет торжественное закрытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. На гала-концерте в летнем амфитеатре выступят участники 35-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». Претенденты исполнят славянский хит в сопровождении президентского оркестра. Второй тур поможет выявить победителей и разрешить интригу первого конкурсного дня, в котором одинаковые баллы получили представительницы Казахстана и Италии. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 23, в Гомеле плюс 29, в Могилеве плюс 22, в Витебске 21 выше 0, в Бресте и Минске 25 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направь...

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

В ближайший кадровый день президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрит кандидатуры руководителей местных органов власти. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам доклада главе государства. Как рассказал Дмитрий Крутой, в ближайшее время в графике президента запланирован кадровый день. Президент сказал, что будет и дальше делаться серьезный упор на перенос управленческого давления вниз на уровень председателей райисполкомов, подчеркнул Дмитрий Крутой. Последствия сильного ветра ликвидировали в нескольких областях Беларуси, сообщили в МЧС. Вследствие прохождения грозового фронта и усиления ветра порывами до 18 метров в секунду, подразделения МЧС 13 раз выезжали для распиловки и уборки поваленных деревьев. В областном центре поваленным деревом поврежден забор школы, а в Слонимском районе упавшее дерево повредило легковой автомобиль. В Брестской области зафиксировано 4 факта падения деревьев на проезжую часть. Работники МЧС оказывали помощь в распиловке и уборке поваленных деревьев. Спасатели продолжают мониторинг обстановки. В художественном музее Витебска открылась выставка «В поисках радости», в основу которой легли произведения народного художника СССР и Российской Федерации Зураба Церетели. Главной темой его многогранного творчества всегда выступала красота мироздания. В его живописи эта идея раскрывается через звучные, богатые по фактуре и сочетанием краски, а в скульптуре – через гармоничную музыкальность образов. Кроме художественных работ мастера, на выставке также можно увидеть скульптуры, созданные Зурабом Церетели. Из-за трансляции матчей чемпионата мира по футболу для удобства и безопасности пассажиров продлен режим работы 3 станций Минского метро – площадь Ленина, Октябрьская и Первомайская. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. В ночь с 19 на 20 июля они будут принимать пассажиров до часу ночи, что позволит обеспечить перевозку горожан после окончания показа. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 26, в Гродно и Могилеве плюс 24, в Гомеле плюс 27, в Витебске 22 выше нуля, в Минске 25 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существ. Осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как грыжи и протрузии. Что это такое? Мы каждый слышали про слово грыжи. Про протрузии мы слышали несколько реже, наверное. Но, в принципе, это звенья одной цепи. И причем я хочу сказать, что протрузия – это начальная стадия, если так можно сказать, грыжевого выпячивания. Итак, что такое протрузия? Протрузия – это снижение эластичности диска. Это такая начальная стадия, когда происходит процесс дегенерации. То есть сам диск – это, чтобы мы должны понимать, очень мощный амортизатор. Да? Вот опять же, если мы говорим про автомобили, то у нас сзади есть пружины такие, да, специальные, которые помогают нашим автомобилям комфортно перевозить своих пассажиров, да, когда мы там на кочках, еще где-то. Ну, вроде как колышется, но вместе с тем мы не слышим никаких проблем. Когда эта пружина лопается, мы слышим стук, мы едем как на табуретке, некоторые говорят. Так вот, наши межпозвоночные диски, они выполняют исключительно точно такую же функцию амортизации. В противном случае при беге, прыжках наш бы позвоночник просто бы рассыпался, потому что когда кость об кость ударяет, да, позвоночник, а каждый позвонок об другой, то он бы деформировался, откалывался, и мы бы с вами, наверное, походили в лучшем случае, там, какой-нибудь там полгода-год, наверное. А когда у нас есть как раз-таки позвонки, когда у нас есть межпозвоночные диски, которые помогают нам гасить вот эту вот нагрузку, которую испытывает наш позвоночник, потому что мы с вами, в отличие от других млекопитающих, ходим двумя ногами. То есть мы с вами в вертикальном положении тела находимся постоянно. Животные находятся в горизонтальном положении тела, когда идет опора на четыре конечности, на передние, на задние. В таком случае нагрузка на позвоночник у них минимальна в отношении чем у человека. И, конечно же, вот эти вот все болезни, выпадение грыж межпозвоночных, протрузии, другие проблемы, это проблемы Homo sapiens, человека, который не просто разумный, но и ходит на двух ногах. Так вот, протрузия – это такое состояние, когда наш хрящ, а это такой, знаете, достаточно очень плотный, желеобразный хрящ, прослойка такая, и вот когда наступает ее дегенерация, то есть она теряет свою упругость, теряет свою эластичность, и она со временем начинает под силой тяжести вертикального спинномозгового столба, она начинает расползаться, если так можно сказать. И, естественно, она имеет свою оболочку, эта оболочка растягивается, она не рвется, она растягивается, и, конечно же, вот это вот фиброзное кольцо, оно может выпячиваться в межпозвоночный диск. Вот это вот и есть протрузия. А когда эта оболочка рвется, и когда диск выпячивается уже сквозь эту оболочку, называется грыжевое выпячивание. То есть, грыжа в том классическом понимании, как ее трактуют не только спинномозговую, но и все виды других грыж, да? И вот, я хочу, забегая вперед, сказать, что когда у нас есть протрузия, то это, в принципе, абсолютно обратимый процесс, да? При правильном лечении, при правильном подходе к пересмотру образа жизни, конечно же, эти все вещи можно не просто снивелировать, но и восстановить практически абсолютно так, как было раньше. Если есть уже грыжевое выпячивание, то грыжа уже не вправляется, да? Опять же, забегая еще вперед, хочу сказать, что мануальными терапевтами она тоже не вправляется. Она либо не беспокоит вас, либо беспокоит вас умеренно, да, когда она небольших размеров, либо она вас сильно беспокоит, имеет ряд осложнений, которые даются, я вам тоже расскажу, и тогда ее необходимо в том числе и оперативно лечить, да, удалять. Так вот, давайте по порядку. Итак, мы уже с вами поняли, что такое протрузия, мы поняли, что такое грыжа. На самом деле, знаете, я всегда говорю, хрен редьки не слаще. Если есть та проблема или есть другая проблема, то есть либо протрузия, либо грыжевое выпячивание, это уже создает человеку дискомфорт. То есть качество жизни снижается. Почему? Потому что, конечно, выраженный болевой синдром. Да? Мы имеем кучу других сопутствующих проблем, когда у нас, естественно, зажимается, во-первых, мышцы, которые держат позвоночный под столб. Их огромное количество, потому что в противном случае мы бы могли, если бы не разрушить наш позвоночный столб, ну, переломались бы однозначно, либо вперед, либо назад. Представьте, на маленьком шарнире держится грудная клетка, держатся руки, держится шея, голова, да, у умных людей она вообще тяжелая, да, с много мыслей. И для этого необходим, конечно, мышцы, различные мышцы, которые держат вертикально, и косые мышцы, которые являются, как бы, так называемыми распорками, помогая человеку поворачиваться практически по всем осям. Это очень важно. И вот когда одна из этих мышц спазмируется в результате того, что вдруг произошла протрузия, вдруг произошло грыжевое выпячивание, потому что мы должны понимать еще то, что между позвонками есть нервные окончания, которые выходят за пределы. И вообще, что такое позвоночный столб? А позвоночный столб – это очень важная вещь, благодаря которой мы с вами дышим, благодаря которой мы с вами двигаем руками, ногами, чувствуем тактильные ощущения и все остальное. Потому что наш головной мозг, он продолжается. Спинной мозг – это одна целая система. Это система таких нейронных проводных путей. Да? Раньше было сложно рассказывать, но сейчас, когда уже много различных фильмов там, про биороботов, «Аватар» тот же самый, когда вот мы видели, как там дерево с этими нервными окончаниями, проводящими путями. Здесь, в принципе, то же самое, только он изначально имеет плотную консистенцию, плотный стержень. Это называется спинной мозг, который как раз-таки внутри позвонка имеется отверстие, и он проходит у нас практически до самого копчика. Вот. Единственное отличие, где-то в поясничном отделе он начинает расщепляться на множество мелких нервных окончаний, и уже, грубо говоря, в копчике спинномозгового канала у нас нет уже спинного мозга, а там уже просто нервные окончания, которые расходятся тоже в разные стороны, иннервируют и малый таз, органы малого таза, и поясницу, и крестец, и кожу, и мышцы в том числе. Ну и, конечно же, в дальнейшем идет, он переходит дальше. Это тоже очень важный момент. И вот на том отрезке, в котором произошло выпячивание, а у нас есть основные шейный отдел, грудной отдел, поясничный отдел, крестцовый отдел. Это основное отдел нашего позвоночника, и он имеет извитой, не прямой, ровно вертикальный, а извитой, имеет естественные выпуклости и вогнутости, да, такой S-образный, если так его можно представить, наш позвоночный столб. Внутри его, как я уже сказал, отверстие, то есть спинномозговой канал, где находится спинной мозг. Наш позвонок, каждый позвонок имеет свои поперечные отростки. Это тоже очень важно, потому что он помогает, а сверху и снизу они соединяются, каждый отросток, и помогает крепиться для того, чтобы наш спинной мозг ни в коем случае, даже при каких-то ударах, травмах, не повредился. Это очень важно. Это очень сложная конструкция, шарнирная, очень сложная конструкция. И вот она защищает наш спинной мозг. То есть, опять же, мы должны понимать, насколько тот, кто создавал человеческий организм, продумал вот эти вот все вещи. Потому что, опять же, мы можем говорить о симптомах, о которых мы с вами сейчас проговорим, обсудим, как они возникают и что. И они зависят от того, на каком этапе у нас произошло грыжевое выпячивание либо протрузия. Ну, хочу сказать сразу, если человек не получал никакой травмы, он развивался нормально, мышечный каркас у него в норме, то чаще всего он будет сталкиваться с такими болями радикулитными, да. Опять же, радикулит – это вот воспаление нервного корешка, которое выходит между позвонками, да, и он уже расходится для того, чтобы иннервировать различные отделы нашего тела. Вот. И когда происходит грыжевое выпячивание либо протрузия, то вот это вот сам дефект диска, он частично перекрывает, пережимает нервные окончания, которые выходят для того, чтобы иннервировать тот или иной часть тела. И вот когда они пережимаются в результате вот этого выпячивания, вот тогда и возникает, во-первых, острая сильная боль, ограничение подвижности, мы с вами принимаем вынужденное положение, мышца, которая должна была иннервироваться вот этим корешочком, она спазмируется, следовательно, нас немножко переклинивает, перекособочивает ту или иную сторону, резкое ограничение подвижности, ну, мы с вами это уже из испытывали, наверное, каждый человек, причем, к сожалению, неоднократно испытывал вот эти вот боли, да, только радикулитные, конечно, но а когда мы говорим про протрузию либо про грыжу, это более интенсивные, более сильные боли, которые трудно поддаются медикаментозному лечению, их надо однозначно комплексно подходить, решать с нашим прежним образом жизни в том числе, но страдает как раз-таки вот эти нервные корешки, которые при хронических болях, ну, нашу жизнь делают зачастую невыносимой. Почему? Потому что беспокоит нас и днем, и ночью. Вот это вот такое отличие. Ну и если мы говорим с вами про боли, то, конечно, они могут иррадиировать и в ногу, и в руку, опять же, в зависимости от места. Есть грыжевое выпячивание либо протрузии шейного отдела. Это, как правило, результат травм. Редко очень бывает, когда просто вот на ровном месте вдруг образовалась грыжа шейного отдела. Ну, во-первых, шейный отдел очень незначительное давление на позвоночный столб, и поэтому дождаться вот как раз-таки выпячивания грыжевого очень редко, к счастью, вот, но такое случается. Еще случается у людей, у которых есть мышечная атрофия, когда мышцы спины, мышцы шеи, мышцы рук по той или иной причине, врожденная патология, либо какие-то заболевания, которые приводят к кахексии, анорексия может приводить. Кахексия, анорексия — это когда наблюдается резкое снижение массы тела в результате того, что человек по той или иной причине, к примеру, отказывается от приема пищи. Да? Мы знаем такое. Мышцы, естественно, теряют свою упругость, силу, мышечный тонус, и тогда наш позвоночный столб, он подвержен различным изменениям, патологическим изменениям. Ну и если есть, конечно, какие-то сколиотические изменения, то есть сколиоз в шейном отделе, он тоже может приводить к тому, что могут возникать грыжевые выпячивания. А в грудном отделе более чаще встречается, чем в шейном отделе, но реже намного, чем в поясничном. Как правило, опять же, те же самые ситуации, то есть не раз мышечный каркас, у нас имеются какие-либо травмы, да, как правило, это падение на копчик, когда идет неожиданное резкое сотрясение в вертикальном положении позвоночного столба, тогда, конечно, этот мощный удар, когда мышцы не успели сократиться, защитить наш позвоночник, возникают различные травмы, могут наблюдаться и отрывы различных отростков позвонков, ну и, конечно же, могут быть механическое сдавление, естественным образом разрыв капсулы и грыжевое выпячивание. Ну и чаще всего, конечно же, это поясничный отдел позвоночника. Опять же, это наш образ жизни, вертикальный раз. Основным фактором является избыточная масса тела, потому что мы с вами должны понимать, что когда человек склонен к ожирению, когда у него масса тела превышает на 20 килограмм, на 40 килограмм, да, ну, мы должны понимать, что если мы с вами должны весить при определенном росте, к примеру, 80 килограмм, а мы весим 100 килограмм, ну, представьте, каково нашему организму просто ходить с рюкзаком за плечами, в котором лежит там 20 килограмм, да. А если мы говорим об избыточной массе тела превышающей, да, ну, это вообще, конечно, уже очень серьезная нагрузка, и в первую очередь страдают, конечно, суставы. Суставы нижних конечностей, ну, и так как мы с вами сегодня говорим про спинной мозг, конечно же, позвоночник наш страдает, конечно, наш позвоночный столб. Еще одним фактором, который может вызывать подобные вещи, это, естественно, когда человек может быть и достаточно субтильный, то есть он в норме своей находится. Человек, который не занимается не то что спортом, а физической культурой не занимается, то есть он себя не тренирует. Понятно, что мышцы спины у него вроде бы присутствуют, потому что создатель их заложил. Каким-то образом они развиваются, потому что он какую-то определенные физические нагрузки делает, но специально не тренируется. И поэтому у таких людей, когда они неудачно повернулись, когда они длительное время сидели в вынужденном положении, когда они неправильно подняли, особенно неправильно подняли что-то с земли, да, особенно там достаточно поднять какую-нибудь даже относительно невысокую коробку, когда человек, знаете, как кран наклонился вперед, да, и что-то поднимает, это ни в коем случае нельзя, там максимально возрастает на позвоночник нагрузка. Этого достаточно для того, чтобы получить серьезную проблему, либо протрузию, либо даже выпадение диска, и потом может произойти в том числе и грыжевое выпячивание, да. Поэтому, ну, вот я так плавно подвожу к тому, что все-таки спорт, физические упражнения — это номер один для того, чтобы мы имели крепкий, здоровый организм, ну и, конечно же, развитую мышечную систему, которая нам жизненно необходима для того, чтобы мы себя чувствовали нормальными. Потому что, когда есть грыжа, это достаточно серьезная проблема потом возникает. Ну, опять же, что занадто, то не здоровье, как говорят. Опять же, есть определенные виды спорта, которые приводят как раз-таки к грыжевым выпячиваниям. Это те виды спорта, которых больше всего прыжков. Это волейбол, это баскетбол, это те люди, которые сталкиваются больше всего с нагрузками на позвоночник. Определенные виды легкой атлетики, когда там идут прыжки. Также бодибилдинг, тяжелая атлетика. То есть это тоже очень серьезная вещь. И вы знаете, если вы поговорите со спортсменами, то они, конечно, вам расскажут маленькую тайну, что, конечно, у них эта ситуация есть, была, или они с ней когда-либо сталкивались. Поэтому здесь мы четко должны понимать, если вдруг нам захотелось получить красивое, ну, это больше, конечно, мужчин касается, красивое, раскачанное, мускулистое тело, то здесь не надо ждать быстрых результатов, да, не надо пичкать себя какими-то аминокислотами, каждую неделю измерять свою массу тела, выросла или не выросла. Конечно, есть различные препараты, которые увеличивают мышечную массу, но мы должны понимать, что все эти упражнения и резкое увеличение массы тела, особенно работа с железом, так называемым, спортивных залах, она приведет к значительной нагрузке, увеличению значительной нагрузки на наш позвоночный столб. Поэтому здесь, в первую очередь, мы должны будем с вами заниматься определенными упражнениями, которые будут укреплять наш мышечный каркас, который держит наш позвоночный столб. Я вот сейчас вот вам столько наговорил, да, какие виды спорта являются такими травмоопасными для появления грыж. Но это не значит, что каждый спортсмен, он будет иметь у себя грыжу, потому что мы прекрасно понимаем, что на определенный срок он выпадает. Ну, а если у него есть протрузия либо грыжевое выпячивание, ну, какой уже ж он спортсмен? Он же ж не сможет ничего сделать с той силой, которую от него рассчитывают. Поэтому сейчас в спортивных тренировках очень важно иметь определенные подходы. То есть это, во-первых, не забывать про нашу спину, ее надо обязательно закачивать. Ну и, конечно же, разминки и заминки. Вот это вот очень важно, потому что, знаете, если мы не обращаем внимание на нашу спину, ну, наверное, даже при беге, когда мы с вами там бежим где-нибудь просто там по парку, да, не спеша, ведь компрессия-то увеличивается, нагрузка с каждым бегом, когда мы опускаемся на ногу, нагрузка увеличивается на позвоночный столб. И если мы с вами будем бегать регулярно и не обращать внимания на нашу спину, то, конечно, могут возникнуть, ну, конечно, не протрузии, к счастью, но какие-то радикулитики могут возникнуть. Поэтому здесь очень важно понимать, как правильно заниматься спортом. И я всегда говорю, что перед тем, как вы занимаетесь спортом, обязательно надо делать разминку. Мышцы наши должны быть подготовлены, потому что если мы ворвались вдруг в спортивный зал и сразу схватили железо и хотим стать сразу резко красивыми, то мы должны понимать, что риск того, что мы себе сорвем спину, просто вырастает в десятки раз. Поэтому обязательно, какие бы упражнения мы ни делали, мы должны максимально размять все наши мышцы. Руки, ноги, особенно поясницу, просто позвоночник, да, различными наклонами вперед, назад, вбок, движениями таза круговыми. Это все очень важно, потому что вот наши шарнирчики мы должны все-таки разогревать. Потом мы занимаемся физическими упражнениями, и после этого нельзя сразу удовлетворенными идти разглядывать себя в зеркало, а надо обязательно сделать заминку. То есть, опять же, различный комплекс упражнений, когда мы наши мышцы, которые мы потренировали, будем немножко растягивать для того, чтобы им было легче. Ну и, конечно, мы должны понимать, что молочная кислота, которая скапливается в мышцах после тренировки, когда мы делаем с вами разминку и заминку, ее воздействие на волокна мышечные минимальное. Тогда мы не будем чувствовать на следующий день резкой боли, когда мы там вот просто мышцы горят огнем, потому что мы вчера вдруг сильно перезанимались. Ну и есть, конечно, очень много различных упражнений, которые можно не обязательно ходить в спортивный зал. Можно делать даже у себя дома. Но фактически лежа на диване, конечно, неудобно будет, а вот на полу это можно будет делать, когда человек ложится на живот, поднимает одновременно и ноги, и голову свою, то есть туловище прогибает вверх. Это очень хорошее упражнение для того, чтобы мы тренировали наши мышцы спины. Поверьте, они нам скажут только спасибо. Ну и различные другие упражнения, отжимания, качание пресса в том числе. Мы тоже спереди должны укреплять наш мышечный каркас. То есть вот эти вот элементарные вроде бы упражнения, но мы должны четко понимать, что они крайне необходимы для того, чтобы наше физическое состояние было адекватным. Ну и опять же пилатес, опять же занятие йогой, это тоже очень важно, потому что со временем подвижность наших позвонков, она снижается, ограничивается. И вот я хочу сказать, что у тех людей, которые занимаются там пилатесом, занимаются йогой, просто делают себе растяжку, да, это очень здорово. Потому что, во-первых, мы подтягиваем наши мышцы, они растягиваются, они принимают потом нужную форму, они лучше в тонусе находятся. Ну, естественно, это обычная красота в том числе. Ну и когда они получают больше все-таки питательных веществ, когда мы их тренируем, растягиваем, то, конечно, кровоснабжение здесь увеличивается, следовательно, питательных веществ мы получаем больше в этих отделах. И, конечно же, наш организм нам скажет только спасибо. И вот, уважаемые радиослушатели, наша программа все-таки имеет временные рамки, и поэтому для того, чтобы более подробно рассказать, что же такое протрузии, что такое грыжи, как с ними бороться, как не допустить их появления, я продолжу нашу беседу в следующей передаче. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа Радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа Радио. Радио твоего дня.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: You know what?

0: Ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.
1: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

берегам, воздухом. Пусть были вместе не вполне осознанно. Моя жизнь для тебя создана.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля во время рабочей поездки в Шкловский район посетил реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. «Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов», — сказал президент. Он отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом. «Заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, будьте добры обслуживать ее здесь», — подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что в подобных райагросервисах, как реконструируемые в Шклове, в равной степени нужно обслуживать и иную технику, не только отечественных производителей. Соответственно, нужно иметь запас необходимых запчастей, отработанную схему выполнения работ и, что немаловажно, приемлемые цены на услуги.
2: Цены должны быть под контролем председателя облсполкома. Как минимум председатель райисполкома. Ну, облсполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то к Углянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные.
1: Глава государства отметил разительные изменения, которые произошли на территории агросервиса за год с начала реконструкции. Александр Лукашенко еще раз пояснил, почему этот и другие проекты реализуются именно в Шкловском районе.
2: Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше.
1: Что касается райагросервиса, президент обратил внимание, что прежде он был средним или даже чуть ниже в сравнении с другими подобными организациями.
2: Нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. По-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок.
1: Планируется, что предстоящей осенью на базе этого образцового райагросервиса в Шклове проведут семинар, на который пригласят председателей райисполкомов. Глава государства оценил проведенную реконструкцию, посетил ремонтную мастерскую. «Для нас это чудо в том плане, если мы сделаем такие ремонтные мастерские», — подчеркнул белорусский лидер. «Проектом занималось управление делами президента. Сделал хорошо», — отметил Александр Лукашенко, обращаясь к управляющему делами президента Юрию Назарову. «Теперь, — сказал президент, — этот подарок для района надо растиражировать в масштабах страны». Александр Лукашенко поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сколько убрано ячменя. Глава Минсельхозпрода доложил, что 40%, отметив, что более активные уборки мешали дожди. Президент напомнил, что в массовую уборку важно войти, решив две основные задачи – готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправленные зернотоки. В ходе рабочей поездки президент пообщался с представителями СМИ. Один из вопросов касался привлечения в Беларусь трудовых мигрантов. Глава государства напомнил, что эта тема как раз обсуждалась в ходе недавнего визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В Беларуси готовы принимать на работу граждан этой страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом особенно заинтересованы в ряде регионов, чтобы закрыть свои кадровые потребности.
2: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне, многие едут к нам работать. А сейчас, вот мы вели переговоры с Мирзиёевым Шавкатом Рамоновичем, я его попросил, если в Узбекистане тяжелая проблема с трудоустройством людей, я ему предложил, у нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе, если с Узбекистана люди приедут, они с удовольствием к нам едут. Люди нужны будут, и нам они очень нужны.
1: Однако процесс привлечения трудовых мигрантов проходит под тщательным контролем, в том числе через систему МВД.
2: Должна быть система, она у нас есть, она мною определена. Только руководитель берет, и он за них несет ответственность, он на учете. И в милицию. МВД система получила команду всех взять на контроль и смотреть, как они работают. Только порядок должен быть, не должно быть чохом.
1: Что касается Узбекистана, Александр Лукашенко напомнил, что речь идет не только о привлечении трудовых мигрантов в белорусскую сферу АПК. Предложения, озвученные на переговорах, предполагают широкое сотрудничество в производстве продовольствия, включая инвестиции с последующим экспортом в Узбекистан, например, на базе Витебской области.
2: Приезжаете, обрабатываете землю, платите налоги, все как положено, и мы вам продаем эту продукцию в Узбекистан. Стабильный рынок, 40 миллионов человек, быстро растущий рынок. И мы готовы оттуда взять людей.
1: Глава администрации президента Дмитрий Крутой в этой связи отметил, что президент Узбекистана также будет держать вопрос на контроле. Мирзиёев дал команду после встречи с вами, что он контролирует, кто поедет. И будут только специалисты, отметил Дмитрий Крутой. Он также озвучил данные, что в настоящее время на учете в Беларуси состоят 7000 граждан Узбекистана, часть из которых уже работает в экономике. Но большое количество также студентов, которые обучаются в разных вузах. Вполне возможно, что многие из них в итоге останутся работать в Беларуси. Президент подчеркнул, что в Беларуси уже есть позитивный опыт привлечения трудовых мигрантов, которые добросовестно делают свою работу. Он также напомнил, что для таких людей надо создать должные условия для жизни, подобрать жилье, предоставить равные права с белорусскими гражданами. «Только приезжайте и работайте», отметил Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июля совершил рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Глава государства посетил МТК «Устинские предприятия Устье» Национальной академии наук Беларуси. Здесь работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. История разведения в Беларуси красной датской породы коров началась несколько лет назад. На бюджетные деньги по просьбе аграриев и ученых в Дании закупили 1200 голов. Планировали вывести свою породу, приспособленную к белорусским условиям. Дело в том, что молоко коров этой породы характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Затем началась эпопея, сказал белорусский лидер. Одни говорили, что с этим проектом чуть ли не полный завал, а ученые, наоборот, утверждали, что все идет по плану. Александр Лукашенко констатировал, что проект реализуется слишком медленно. Прирост поголовья за прошедшие 5 лет незначительный.
2: Что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент? Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
1: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что сегодня в стране почти 2300 племенных коров красной породы. Они в основном базируются в Устье, которое определили хозяйством первого уровня. Здесь в 2028 будет построен еще один молочно-товарный комплекс на 1000 голов по разведению красной датской коровы, рассказал министр. Также определены хозяйства в Гродненской, Минской и Брестской областях, где уже развиваются.

0: проводит эту же породу. Председатель Президиума Национальной Академии Наук Беларуси Владимир Караник, в чьем ведении и находится Устье, отметил хорошие показатели продуктивности, что подтверждается на практике. Показатели жирности молока породистых коров на требуемом уровне. Руководитель Академии наук подробно рассказал о племенной работе и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем, к 2030 году, говорить именно о выведении белорусской породы. Выслушав всю информацию, Александр Лукашенко поручил главе администрации президента Дмитрию Крутому найти специалистов, которые бы четко расписали задачу.
1: По результату, сколько должно быть каждый год этих коров, понятно, комплексы как бы устроить. В общем, целая поведу программа. Чтобы посмотрели в конце года, отдали оценку Каранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
2: Нет.
1: 10-15% сдохло за год коров. Выбытие он называет. Выбытие. Модное слово. Это хорошо.
2: Не сдохло.
1: А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед.
0: Владимир Караник доложил, что Национальная академия наук совместно с Минсельхозпродом уже подготовили подобную программу по итогам рабочего совещания. Главе государства в ходе рабочей поездки также доложили о ситуации в сельском хозяйстве в целом и непосредственно в животноводстве. По словам Юрия Горлова, есть тенденция к снижению уровня падежа крупного рогатого скота. Но результаты пока нельзя назвать удовлетворительными.
1: Вы ничего не минусуете, вы только на одном месте, вы меньше процента минусуете за полугодие. У вас как дохли телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. По итогам года посмотрим.
0: В целом, за 6 месяцев этого года темп производства воловой продукции сельского хозяйства составил 104,9%. В животноводстве 103,6%. В растениеводстве 115,3%. Министр также рассказал о заготовке травяных кормов и сенажа. По сравнению с прошлым годом, аграрии идут со значительным опережением. Продолжается уборка озимого ячменя. По стране убрано уже 46% площадей, а в Витебской области, с учетом климатических условий, только приступают. Урожай хороший, но Александр Лукашенко высказал критику в связи с недоработками, которые он видел по пути в Оршанский район. Например, местами сильно заросшие поля. Одной из тем рабочей поездки главы государства в Оршанский район стало сотрудничество с Узбекистаном. Речь идет об инвестициях в различные сферы, в том числе сельское хозяйство, приглашение на работу в Беларусь граждан этой страны. В мероприятии принял участие хаким Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов. В развитии договоренности президентов двух стран данный узбекский регион и Витебская область сейчас активно налаживают взаимодействие.
1: Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Мы дефицит кадров и техники и прочее, там небольшие деньги нужны, они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете, надо определить, где.
3: У нас есть
1: и прочее. Молоко, мясо переработаете, во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите. Не проблем. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы сочтете нужно. Мы его построим вместе.
2: Спасибо большое.
1: Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, и цена. Да, экономика вопроса будет зависеть. Мы будем по-братски работать, спасибо. Можешь не сомневаться.
0: Шухратбек Абдурахманов поблагодарил за создание условий работы в Витебской области и передал приветствие от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Александр Лукашенко также высказался по обеспечению работников из Узбекистана жильем.
1: У нас в деревнях есть более-менее нормальное жилье. Вместе приведем порядок, и все, что будем строить, мы будем строить для людей. Для узбеков и для белорусов. Разницы не будет. Детки в детский сад, в школу ваши на таких же условиях, как белорусы. Если они будут работать. Вузы абсолютно. Конкурсы они должны знать, приехав сюда, они не чужие для нас люди. Мы это все сделаем.

0: чтобы работали.
1: Александр Лукашенко также призвал хакима Андижанской области обратить внимание не только на Витебскую область. Есть возможность аналогичной работы и на юго-востоке Могилевской области, где выработана программа развития региона. Граждан Узбекистана планируется привлекать не только в сельское хозяйство, но и в строительство, промышленность, сферу услуг для работы в качестве младшего медицинского персонала. Уже прибыли 250 человек, всех распределили. Дополнительно договорились о приезде в регион еще 5000 человек из Андижанской области. Они начнут прибывать по 500 человек, начиная с сентября. В Витебской области подготовят необходимые условия для их приема. Договоренности предусматривают предоставление узбекской стороне в 7 районах 10 помещений для откорма бычков, а также выделение под это 8 тысяч гектаров сельхозугодий. Пока еще обсуждаются условия комплектования крупным рогатым скотом, техникой. Продукция будет предназначена для поставки в Узбекистан. Дополнительно на территории Бешенковичского района узбекская сторона возьмет 2000 гектаров для выращивания картофеля. В необходимом объеме будут представлены картофелехранилища. В свою очередь Беларусь поможет с технологией, обеспечит посадочным материалом. Перспективы есть и в деревообработке. Подобрана площадка под строительство с участием узбекских инвестиций современного деревообрабатывающего производства. Кроме того, партнеры намерены заниматься производством древесных топливных пеллет, поставляя продукцию в Узбекистан. Все необходимые площадки уже подобраны. Надо, не затягивая, начинать делать, заметил глава государства. Есть также договоренность, что узбекская сторона создаст строительный трест, который укомплектует своими людьми. За счет этого они в том числе будут осуществлять строительство и ремонт своих комплексов. В Витебске уже начал работу торговый дом по реализации товаров из Узбекистана. Подобрано помещение для открытия ресторана узбекской кухни. Планируется, что партнерам также передадут бывшую санаторную школу в городском поселке Багушевск Сеннинского района, которую переоборудуют под турбазу отдыха граждан Узбекистана. Во время рабочей поездки главы государства в Варшанский район председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве, реализации новых проектов с совокупными инвестициями почти 1 миллиард рублей. В числе инвесторов агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Савушкин продукт», Горецкий пищевой комбинат, компания «Сервалюкс». В присутствии хакима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова Александр Лукашенко отметил, что такие инвестпроекты с белорусскими компаниями могут быть примером и для Узбекистана. Александр Рогожник также рассказал о заготовке кормов, видах на урожай и подготовке к уборочной кампании. В этом году область значительно увеличила площади под кукурузу и заготавливает травяные корма с большим опережением. Есть приросты по показателям в животноводстве. Чтобы восполнить нехватку механизаторов, на время уборочной из различных служб и ведомств будет привлечено около 900 человек. Область в нынешнем году приобретает почти 1400 единиц различной техники. Значительную ее часть аграрии уже получили. Готовность парка комбайнов 95%. Упаси Господь, хоть один комбайн будет не готов, предупредил Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июля принял участие в церемонии торжественного открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.
0: В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира.
1: Александр Лукашенко напомнил, что идея фестиваля родилась в то время, когда мир менялся.
0: Период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям.
1: В 2000 году Славянский базар в Витебске поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. Всего за время проведения фестиваля в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Обращаясь к зрителям, артистам и организаторам Славянского базара в Витебске, Александр Лукашенко подчеркнул, что без них не было бы этого праздника.
0: Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня.
1: Он выразил уверенность, что с их поддержкой и искренней зрительской любовью дальнейшая история фестиваля будет долгой и яркой.
0: Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжают путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным.
1: Александр Лукашенко объявил 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске открытым и по традиции вручил заслуженные награды деятелям культуры. Речь идет о двух специальных наградах президента Беларуси через искусство «К миру и взаимопониманию». Впервые в истории фестиваля этой награды удостоились сразу два деятеля. Одним из лауреатов стал Герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин, который в этом году отметил столетие. Всенародное признание и любовь он получил после того, как его музыка прозвучала в советских кинолентах, в том числе известных комедиях Леонида Гайдая. Вторым лауреатом стал автор гимна Славянского базара, композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлевный. Их два именных василька появились на аллее лауреатов специальной награды в преддверии гала-концерта открытия фестиваля в Витебске. Также глава государства вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» белорусской Елизавете Цуприк. Она набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней. В первый день юная исполнительница спела песню «Over the Rainbow» из мультфильма «Волшебник страны Оз». Во второй конкурсный день она вышла на сцену с композицией «Мой дом», которую специально для нее написал композитор Валерий Шмат в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Елизавета Цуприк впечатлила членов жюри мощным вокалом. В оба дня все судьи дали ей максимальное количество баллов. И еще президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного Государства Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы творческим деятелям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России. Соответствующие премии были присуждены в феврале нынешнего года на заседании Высшего Государственного Совета Союзного Государства. Премия присуждена главному дирижеру Национального президентского оркестра Республики Беларусь Виталию Кульбакову за создание концертных программ, способствующих укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества Беларуси и России. От Российской Федерации премии удостоены авторский коллектив в составе Любови Подлесновой и Надежды Бабенко за выставку «Бессмертие подвига» к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, а также авторский коллектив в составе Владимира Малышева, Ирины Зерновой, Нины Кочеляевой и Дианы Кабленковой за проект «Кинообразование. Совместные образовательные проекты государств-участников СНГ». Во время церемонии открытия президенту преподнесли памятный подарок в связи с юбилеем фестиваля – композицию из 35 васильков. На экране летнего амфитеатра показали хроника музыкальные кадры 1995 года, на которых Александр Лукашенко объявил, что берет под свое патронирование Витебский международный фестиваль искусств. Ведущая фестиваля Елена Спиридович сказала: «Тогда, в 1995 году, мы вручали вам символичный подарок за решающий вклад в судьбу нашего фестиваля. Тогда это был всего один василек, а сегодня это целый букет славянского единства. В нем распустилось 35 васильков, ровно столько, сколько исполнилось нашему фестивалю». Принимая подарок, Александр Лукашенко отметил, что все подарки, которые преподносит президенту, являются достоянием страны и не могут быть его личными. Размышляя над тем, как поступить с этим подарком, глава государства сначала думал оставить его в Витебске.
0: А потом подумал, а может быть, повыше его поднять? И принял решение. В новом музее истории, нашем национальном музее или во Дворце независимости, мы найдем хорошее место, потому что это знаковый момент.
1: Александр Лукашенко гарантировал творческим людям, что в Беларуси они всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов.
0: Творите, созидайте, насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул, где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир.
1: Глава государства подчеркнул, что искусство так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Президент пожелал всем счастья, здоровья, успехов, долгих лет жизни и радости. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложили о графике мероприятий на предстоящей неделе. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы, обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Также планируется провести совещание о ходе реализации важнейших инвестпроектов с участием Беларуси за рубежом. Что касается рассмотрения кадровых вопросов, здесь основной упор будет сделан на местную вертикаль власти. Также 18 июля Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Брестского областного исполнительного комитета Петра Пархомчика. Президенту доложено о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. Сейчас все направления экономики региона демонстрируют прирост к уровню прошлого года. На это указывает валовой региональный продукт, темп роста которого по итогам 6 месяцев превысил 103%. Центральной темой доклада стал ход уборочной кампании в регионе, а также ситуация в сфере сельского хозяйства в целом. Александр Лукашенко подробно интересовался текущими результатами работы брестских аграриев и видами на урожай. Отдельным вопросом стало сервисное обслуживание и создание необходимых условий для ремонта сельскохозяйственной техники. И еще одна тема доклада – ситуация в промышленности. Здесь темп роста к уровню прошлого года составил 105,5%. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
2: Итоги недели. I just wanna give you my...

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа Радио. Радио твоего дня.
1: Disfruto acariciarte y ponerte a dormir.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается +22-24, в Гомеле +25-27, в Гродно +20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается +22-24, в Гомеле +25-27, в Гродно +20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается +22-24, в Гомеле +25-27, в Гродно +20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.